Потом Шакеджи была война. Меня поволали до Рожняви, до Евангельской Мешьянки. Так сам са потом записала и на высокую школу в Сегедине. А уж там шак по-мадярски сме выучовали. В 1942 року то было. Уж тогда сам в Шагарде лен праве зачала школский рок, а потом пришла до Рожняви. Ну, а там сме в Мештянке, сам выучивала мадярщину, а деепис. Ну, а когда сме са ослободили, домов са не дало ист, лебо то было в януаре, а ту на уж, но фронта была между нами, так сме са не могли домов достать. А по исти час, когда русский велитель места видал рассказ, что покрачувать во выучивании. Ишли сме школу вирядить. Зачатком февраля то могло быть, лебо 17 януаря пришита ай руси, ай румуни. А ишли сме рядить школу, забабушене, а школьничка вравила, что она працювала уж дост, тераз нех працюю пани. Так же са дали до рядения, але потом са загамбила, и она зачала. Правда же. Ну, а покрачувала дялей виучовање по-мадярски. Ну, а потом по великоночной празднини сме ишли виучовать дялей по-мадярски. Виценгали с первой годины, ходьба была плна уж детьми, которые по-словенски говоря. В зборовне было засаднутие словенских учителей, ведущего фарара, нашего рядителя. Однесла полиция, же ако сме са отважили ту на по-мадярски виучовать, кеджи почас первой републики то было всеско словенско, але там са виучовало по-мадярски. Ну, а потом мы сме остали без заместнания, целком зуфал было наше положение, лебо не ведели сме цестовать, са не дало, шини боли 10 метров вибухнуте, чияке. Но нараз лен пришло нарядение, же кто е оня Орсаги, ну а я сам, лебо я сам са уж ту народила, был он 48 годин с 50 килом, су повинни опустить Československу републику. Ну ж потом возом сме на кочярух, сме пришли, то и не расправам, же ако. А кеже ми сме патрили к Мишковци, инспекторатне, там сме согласили, а дали нас виучовать на Шайо Сен-Петер. А там целое лето сме виучовали, такие дети сме мали позбирать, которые не докончили школский рок, аби не утратили тен рок. Ну, представь си, виучовать целое лето в Хоручаве, в такой учебни ани одного облака не мало скло, он и не мало ключку, тен там сме один великий клинец забили шпагатом, аби нас приеван не винесол, лавице вообец не боли, дети си каждый день носили стольчеки, а так то сме виучовали целое лето.